0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вокал делают трек особенно проникновенным.

0: Дидо – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Сегодня поговорим о стиле. Может ли одежда быть способом рассказать о себе? Давайте разберемся.
0: Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Одежда напоминает язык, с помощью которого человек передает окружающим определенные сообщения. Цвета, фасоны и аксессуары могут показывать настроение, профессию, интересы или принадлежность к определенной группе. Получается, что да, одежда может рассказать о человеке. Например, человек выбирает спортивную одежду, потому что любит движение и активный образ жизни. Кто-то предпочитает строгие классические вещи, потому что ему нравится порядок и сдержанность. Другой человек выбирает яркие цвета, необычные украшения или одежду с символикой любимой музыкальной группы. Так он выражает свою индивидуальность. Однако стиль нельзя понимать слишком буквально. Если человек носит черную одежду, это еще не значит, что он мрачен. Если любит яркие вещи, это еще не доказывает, что он постоянно веселится. Иногда одежда просто удобна, доступна или соответствует погоде. Кроме того, внешний стиль может меняться. В один день человек надевает строгую одежду на работу, в другой – удобную спортивную форму для прогулки. Это не противоречие, а способность учитывать разные обстоятельства. Важно также уважать право человека выглядеть по-своему. Мы можем не любить определенный стиль, но это не дает нам права считать его обладателя плохим, глупым или безответственным. Внешность – часть самовыражения, но не характеристика всей личности. Иногда одежда действительно помогает понять, как человек хочет, чтобы его воспринимали. Но между намерением и реальностью может возникнуть разница. Человек хочет выглядеть уверенным, а кажется окружающим слишком строгим. Хочет показаться оригинальным, а его считают странным. Поэтому внешний образ лучше проверить общением, а не догадками. Уважительно отношение начинается с простой мысли. Перед нами не набор деталей, не прическа, не костюм и не обувь, а человек со своими чувствами, опытом и достоинством. Стиль может много рассказать о вкусах и настроении, но характер раскрывается глубже через отношение к другим людям. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан шарикин бахшумуро бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
4: 13-17
5: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7% افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگ گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
3: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: коротко о главном.
7: В Душанбе открылся центр подготовки трудовых мигрантов перед выездом. Медучреждения 8 городов и районов Согда передали оргтехнику. Китай поможет Таджикистану подготовить проект Центра искусственного интеллекта. Посольство Республики в Малайзии предупреждает о мошеннических центрах в странах Юго-Восточной Азии. В Таджикистане до конца августа сохраняется угроза схода селей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
8: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
9: «Азия Плюс».

0: новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске глава «Таджик-Инвеста» расскажет о привлекательности рынка в Таджикистане. Узнаете, почему энергокольцо Центральной Азии дало сбой, и почему чужой сбой погасил свет в Таджикистане, и стала ли республика уязвимее. Число женщин-предпринимателей в стране намерены довести до 112 тысяч. Узнаете, что мешает женщинам развивать бизнес и что должно измениться. Риэлтор Алишер Сахибов расскажет о премиальной недвижимости в Душанбе, о доме за 2 миллиона долларов и о том, как изменился запрос покупателей, а также о своем пути от ветеринара до предпринимателя. В материале «По тропам Нигины» мы поделимся историей женщины из горного кишлака Хаткуль, которая, чтобы заработать на хлеб, каждый день приходится подниматься высоко в горы. Семейный тандем или как у Азизы и Фаридуна Мухтаровых появилась идея создать блог, сделавший их известными. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسولیدنی و بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41
1: Радио «Азия Плюс».

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива «Ава Макс» снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال. دوستی مالیوی شما.
0: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: со Андар-Тоҷикистон 7.
1: Ипотека аз Эсхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе открылся центр подготовки трудовых мигрантов перед выездом. Китай поможет Таджикистану подготовить проект центра искусственного интеллекта. В республике до конца августа сохраняется угроза схода селей. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе открылся центр подготовки трудовых мигрантов перед выездом. Центр будет помогать гражданам, планирующим трудовую миграцию, получать консультации, изучать языки, знакомиться с законодательством, культурой и правилами стран назначения. Также там будут оказывать помощь вернувшимся мигрантам, регистрировать их, помогать использовать полученные за рубежом навыки, обучаться новым профессиям и искать работу. В центре будут работать представители Международной организации по миграции и горячие линии, которые предоставят гражданам юридические консультации и информацию о защите их прав. Помимо этого, в центре предусмотрены бесплатные краткосрочные курсы профессионального обучения по востребованным специальностям. Таджикистан и Китай договорились изучить возможности создания национального вычислительного центра на базе искусственного интеллекта. Правительство республики одобрило проект обменных нот по подготовке технико-экономического обоснования будущего центра. На этом этапе китайские специалисты проведут исследования и оценят техническую и экономическую целесообразность проекта. Пока речь идет не о строительстве центра, а о подготовке его обоснования. Расходы на разработку ТЭО составят свыше 1 миллиона юаней. Средства будут выделены в рамках безвозмездной помощи Китая. Медицинские учреждения первичной медико-санитарной помощи 8 городов и районов Сагдийской области получили комплекты компьютерной техники и современного оборудования. Оборудование передано в рамках реализации проекта «Здоровая нация», который Министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны реализует при поддержке Всемирного банка. Переданная техника предназначена для медицинских и административных работников. Она будет использоваться в повседневной работе, в том числе для ведения документации, подготовки отчетности и организации рабочих процессов. Посольство Республики Таджикистан в Малайзии предупреждает граждан страны о деятельности интернет-мошеннических центров, известных как «Скам-центр», в ряде стран Юго-Восточной Азии. В дипмиссии сообщили, что в некоторых случаях иностранных граждан через социальные сети, интернет-платформы и посредников привлекают в такие центры под предлогом высокооплачиваемой работы, хороших условий труда и других привлекательных предложений. После прибытия в страну назначения человек может столкнуться с ограничением свободы передвижения, изъятием или удержанием личных документов, психологическим давлением и другими формами принуждения, включая вовлечение в незаконную деятельность. Посольство призвало граждан Таджикистана быть предельно осторожными при рассмотрении предложений о работе за рубежом. С 27 по 31 августа в отдельных горных районах республиканского подчинения Сагдийской области и в западных районах Гбау сохраняется угроза схода селей локального и глициального характера, сообщает агентство по гидромете. 7 по 31 августа в отдельных горных районах республиканского подчинения Сагдийской области и в западных Гбау сохраняется угроза схода селей локального и глициального.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: На харки чехра барафрухт, дилбари донат. На харки ой насозат, сикандари донат. Хофиз.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молия.

Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man Phoenix звучит как момент, когда все сгорело, но ты уже летишь дальше.

продаж стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55. Азия.

0: Su Abel Tojikiston nu. Ipoteka. Az eshata bank. Acum 16% solona. To 500,000 somoni ba muhlati to 120 moh. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро, с новостями к этому часу в студии Тахтина Хумалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Согзе начинается международный форум по цифровизации свободных экономических зон. После наводнения в Непале пропавшими без вести числятся граждане 28 стран. В трех районах Душанбе сегодня временно отключат электричество. Далее подробности этих и других событий. В городах Гулистон и Худжан стартует двухдневный международный инвестиционный форум «Цифровизация свободных экономических зон в условиях стран Евразии». В форуме участвуют руководители свободных и особых экономических зон зарубежных стран, представители государственных органов, международных организаций и институтов развития, инвесторы, предприниматели, эксперты. Главная цель форума – обмен опытом. Участники также обсудят механизмы привлечения инвестиций, развития промышленной кооперации и торговли, а также расширение международного экономического взаимодействия. По меньшей мере 466 иностранцев из 28 стран числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. Об этом сообщила местная полиция. Всего в списке пропавших без вести 579 человек. Согласно последним данным, обнаружены тела 162 человек. Спасательная операция продолжается. Отметим, что мощная сильная наводнение на границе Непала с китайским Тибетом произошло утром 26 августа. Группа специалистов-онкологов из Казахстана посетила Республиканский онкологический научный центр Душанбе и обменялась опытом с алжирскими коллегами об эпидемиологии и малоинвазивной хирургии в онкологии. Как сообщили в Министерстве здравоохранения страны, в ходе встречи стороны также рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества между онкологическими учреждениями двух стран. Особое внимание уделено внедрению современных подходов, проведению малоинвазивных операций, повышению квалификации специалистов и обмену практическими знаниями в области онкологии. В Душанбе сегодня в трех районах временно отключат электричество с 9 до 5 часов вечера в связи с ремонтными работами. Электричество отключат в районах Исмаила Самани, по улице Пушкина, Хайбулназарова, Шевченко, Бухору, Сурхоб, Захматабад, Теймана и Мехнат. В районе Сино света не будет по улицам Расулова, Наваи, микрорайонах Калинина, Новобади, Мехрабади, Бунюткурон и Чортепа. В районе Фердовсе микрорайон Дарьобот. Филиале распределительных электрических сетей Душанбе сообщили, что в зависимости от хода работ электроснабжение на отдельных участках могут восстановить раньше 17 часов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунави Авари Суатро роллер баройтон тахдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Самый техничный фармаш, поставки зинаги шмоконлан вовихас. Беш аз дуса с мобила задмес, шмор бил дизоран. Аз маленгой бурик, мой ошмаленгой начаду крылон. Той матерой хвасей дукаре, хуй хвасей пысай, вайсай. Волна, родна, мой шволна, олар, яхтой шволна, яхтой хмутиру.
1: Дар Азия, Дар Азия, Дар Азия. Шарики Хигматеру, Шарики Хигматеру, Вол Интернешнл, Интернешнл.
2: Радио. Радио. Радио.

0: Адар Тожикистон Йозда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Правительство Таджикистана пересмотрело прогноз развития экономики. Таджикистанцам предлагают работу в Болгарии. В Душанбе выступит легендарная группа Ялла. Далее подробности этих и других событий. Правительство Таджикистана пересмотрело прогноз развития экономики на 2027-2029 годы. Прогноз на эти годы предусматривает сохранение высоких темпов экономического роста, однако структура будущего роста по сравнению с предыдущими расчетами изменилась. Самое заметное изменение произошло в прогнозе промышленного производства. Продукция этой отрасли должна достичь почти 105 миллиардов сомани в 2027 году и около 132 миллиардов сомани к 2028 году. Однако прогноз по производству первичного алюминия был снижен. Если раньше ожидали выпуск 188 тысяч тонн в 2028 году, то теперь показатели пересмотрены в сторону уменьшения. Согласно новому прогнозу, объем грузоперевозок должен дойти до 211 миллионов тонн. Увеличены также показатели инвестиционной активности до 44,5 миллиардов сомани против прежних 40,5 миллиардов. Общий объем иностранных инвестиций, включая кредиты, гранты и прямые вложения, должны вырасти примерно до 9,5 миллиардов долларов к 2028 году. Также прогнозируется рост экспорта на 5-6% ежегодно. При этом прогноз роста ВВП практически не изменился. Экономика, как и ранее, должна расти более чем на 8% ежегодно. Суд в Армении постановил арестовать бывшего президента Роберта Качаряна. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, получении взятки в особо крупном размере и отмывании средств. Роберт Качарян возглавлял Армению с 1998 по 2008 годы. Сорокалетний российский специалист Игорь Суров назначен новым главным тренером юношеской сборной республики по футболу. На этом посту он сменил Далера Каюсова, который по собственному желанию покинул должность главного тренера. Суров будет готовить команду к чемпионату мира этого года, который пройдет с 19 ноября по 13 декабря в Катаре. Ранее Игорь Суров возглавлял монгольский клуб «Сумида», худжанскую «Эсхату», кыргызстанский «Барс» и узбекистанский «Машал». Агентство по трудоустройству за рубежом Министерства труда, миграции и занятости населения страны приглашает граждан Таджикистана на работу в строительной сфере Болгарии. Собеседование пройдет 1 сентября в 8 утра в Душанбе по улице Лахути, 80. На работу принимают мужчин и женщин от 20 до 45 лет. Среди требований – знания русского и английского языков, наличие профессионального свидетельства или диплома и отсутствие судимости. В списке вакансий – разнорабочие, электрики, плиточники, каменщики, арматурщики, плотники, бетонщики, сварщики, а также другие специалисты. Зарплата от 1000 долларов в месяц – это около 10 тысяч сомани. Она зависит от количества отработанных часов и объема работы, сообщили в агентстве. Расходы на авиабилет, разрешение на работу, а также проживание оплачиваются самостоятельно. В Душанбе выступит легендарная узбекская группа «Ялла». Концерт состоится 19 сентября на сцене Государственной филармонии. Организаторы обещают зрителям любимые хиты, живой звук, яркое исполнение, атмосферу ностальгии. Прозвучат песни, ставшие классикой и продолжающие вдохновлять поклонников по всему миру. Отметим, что творчество группы сочетает восточный колорит, современные музыкальные мотивы и лирику. Начало концерта в 19 часов, стоимость билетов от 350 сомани. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: сарони аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Nitro Energy Harida, який асе сертифікат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчай Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухтатиджей бакайгир. Ваю онро тарихи смс бонавиштани номуна сабихут ва шахризист баракамит. Навадусе нухсаду панджойну чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радио ему сати нуздавуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Nitro нухтатиджей. Як зарвча, як имконят. Онро аз даст наде.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Танцы с нами. Азия Плюс.
6: Шекло мишмо удва басит. Фи гадири уфи хворат.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
5: رادیوی آسیا پلس
0: برای شنیدن
5: آسیا پلس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: «Это мое, не отдам, я первый» – эти знакомые слова иногда заставляют родителей задуматься, а не растет ли у нас эгоист. Но действительно ли маленький ребенок может быть эгоистом? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если двухлетний малыш не хочет делиться игрушкой, а четырехлетний требует быть первым, ну или расстраивается, когда внимание родителей достается кому-то еще, это вовсе не значит, что у вас маленький эгоист. Для малыша совершенно естественно думать прежде всего о себе. Его способность понимать чувства и желания других развивается постепенно. Поэтому фраза «ты должен делиться» не всегда работает. Гораздо полезнее помочь ребенку понять, что чувствует другой. Например, «Я понимаю, ты не хочешь отдавать машинку, потому что сейчас сам с ней играешь. Давай договоримся, ты поиграешь еще немного, а потом дашь поиграть другу». Так малыш учится не просто отдавать то, что ему дорого, а договариваться и учитывать интересы другого человека. Есть еще один важный момент. Дети учатся щедрости, прежде всего наблюдая за взрослыми. И если дома говорят «давай поделимся», «давай угостим бабушку», «посмотри, как приятно сделать подарок другу», то ребенок постепенно впитывает эту модель поведения. И не стоит стыдить малыша словами «Ох, какой же ты жадный!». Для ребенка это может звучать не как оценка поступка, а оценка его самого. И обязательно замечайте маленькие проявления заботы. Если ребенок поделился печеньем, пожалел друга или одолжил приятелю игрушку, скажите о том, что это хорошо. Так постепенно ребенок понимает, мир состоит не только из его желаний, есть еще чувства, желания и границы других людей. Помогайте своим малышам развивать умение заботы о других. Это навык, которому ребенок учится каждый день рядом с вами. Ну а чтобы малышу было комфортно и днем, и ночью, используйте подгузники Sof Premium. Они заботятся о коже малыша, сохраняя ее сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
0: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
0: رادیو آسیا پلوس.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс – твоя главная волна этого лета.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангоми тулуи офтоп, вахты кирузи нав сар мешават. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پای آنها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتازه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg. Внимание! Готовы к большой энергии и большим призам? 27 августа, 18.00. Первый розыгрыш акции Lion Energy. И призы действительно впечатляют. Мотоцикл iPhone 17 Pro Max. Телевизор Sony PlayStation 5. Первый розыгрыш, первый шанс стать обладателем одного из этих призов. 27 августа, 18.00. Lion Energy. Следите за результатами и будьте готовы услышать имя победителя. Lion Energy. Энергия, которая приносит удачу.
3: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Уровень бедности в Таджикистане снизился до 19%. Осенью ожидаются первые поставки вооружения и техники для укрепления таджикско-афганской границы. В Душанбе поручили ежедневно мыть автобусы и троллейбусы. В республике участникам проекта «Ресилен» передадут технику для восстановления пастбищ и земель. Таджикистанцам предлагают работу в Болгарии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Радио «Азия Плюс».

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, о чем говорится в новом совместном докладе Организации гражданского общества и какие проблемы с правами человека выявили в Таджикистане. От кризиса 90-х к экономике с ВВП в сотни миллиардов сомани. Узнайте, какой стала экономика Таджикистана за прошедшие 35 лет независимости. Таджикистан намерен вложить в туризм более 270 миллионов. Объясняем, на что конкретно пойдут средства. Что значит быть мужчиной в Таджикистане? И почему необходимость постоянно доказывать свою состоятельность может стать риском? Сокровища Таджикистана от ахеменидской бронзы до греческих муз отправятся в Рим. Расскажем, что еще покажет Таджикистан в музее римской цивилизации. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Помоги Босси Сомуни. Твистери сироп, картошка и бельем в Пепси и Таруат Бахш. Там удар KFC фармуи ждет.
3: Ташкилоти сугуртавии Муин, а соли 1992 инчони, барой хизмадрасониҳои сугуртавии дар бозори сугуртаи ватани талош меварзад. Аз джумла, хизмадрасониҳои кафолатнок дар натиҷаи ҳама гуна ҳодисаҳои ногаҳонӣ, имкони гирифтани ҷуброни зарар тавассути сугуртакунии амвол, фарогирии ҳолатҳои сугуртавии марбут ба таъмири бо сифати нақлиёт, ташхису табобат ва дигар эҳтиёҷоти таъҷилӣ тавассути сугуртаи ихтиёрии тиббӣ. Тибқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон در باره فعالیتی سغورتوی تمامی عملیات های سغورتوی به طور غیر نقدی صورت می گیرد. مکافاتی اعتماد کامل، کسبیتی بلند و مناسبت انفرادی با هر یک مشتری با جلب کارمندانی صحوی و تأمین شفافیت و عدالت با استواری پرتفیلی سغورتوی صفت بلند خدمت رسانی را تأمین می کنیم. معلومات بیشتر در سامانه www.muin.tg. رقم تلفن های تماس 92-100-30-32-44-43. Ташкилоти суғуртавии Муин мададгори шумо.
4: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسال.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачипс харида, яке аз се сертификат руба маблаги 1000 сомони бурткун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс.tj ба кайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс.tj.
7: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
9: Ну что, все готово к фильму?
10: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
9: И что в нем такого особенного?
10: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
8: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
10: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
11: Рахами телефоны идора и реклама.
12: Чилюяк, чилюяк.
0: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.
13: Lost our phone.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: با طبعم هیچ مضمون بهز لب بستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
4: ببین بیشونه و بیرخص.
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Адар Тожикистон хабда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Уровень бедности в Таджикистане снизился с 83% в 90-х годах до 19% в 2025 году. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра республики Хаким Холикзода на международной конференции «Таджикистан и 35 лет независимости». По его словам, сокращение бедности стало одним из главных социальных достижений страны за годы суверенитета. Холикзода отметил, что за этот период валовый внутренний продукт вырос с 13,5 миллионов до 177 миллиардов сомани. Экономика страны росла в среднем на 7,6% в год, а ВВП на душу населения увеличился с 2,5 сомани до свыше 14,5 тысяч сомани, отметил вице-премьер. Первые поставки необходимых видов вооружений и техники для укрепления таджикско-афганской границы в соответствии с целевой межгосударственной программой ожидаются осенью. Об этом заявил генеральный секретарь УДКБ Талатбек Масадыков в интервью ТАСС. Он обратил внимание, что вопрос обеспечения безопасности на границе является архиважным вопросом не только для Таджикистана, но и для всех членов организации. По его словам, списки видов вооружений и техники, которые необходимы для укрепления границы, уже согласованы. При этом Масадыков подчеркнул, что основная нагрузка и ключевая роль по поставкам вооружения Таджикистану приходится на Россию. Программа рассчитана на 5 лет и включает комплекс мер, направленных на усиление пограничного контроля, модернизацию инфраструктуры и оснащение таджикских пограничников. Заместитель мэра Душанбе Рахмеддин Саломзода проверил качество обслуживания и санитарное состояние пассажирского транспорта столицы. Руководству транспортных предприятий поручено ежедневно мыть и очищать автобусы и троллейбусы внутри и снаружи. Как сообщает Душанбе Нахлиот Хадамутрасон, во время проверки также оценивались исправность информационных мониторов и камер видеонаблюдения, а также техническое и санитарное состояние транспорта. Саломзода призвал водителей быть вежливыми с пассажирами и соблюдать правила общения. Ответственным лицам поручено постоянно контролировать работу водителей, качество обслуживания и культуру общения на маршрутах, а также своевременно устранять выявленные недостатки. Сельские сообщества Таджикистана, занимающиеся восстановлением земель и пастбищ, получат сельскохозяйственную и специализированную технику в рамках проекта «Рейсленд». В список вошли тракторы, прицепы, плуги, мини-тракторы, а также мотоблоки, косилки, опрыскиватели, фронтальные погрузчики и колесные экскаваторы. Техника будет использоваться для восстановления обслуживания пастбищ, улучшения состояния земель, очистки каналов и коллекторно-дренажных систем, а также повышения урожайности. В рамках проекта уже созданы 64 общества пастбищепользователей и 187 пастбищ устойчивого землепользования, а также 750 групп общих интересов. Агентство по трудоустройству за рубежом Министерства труда, миграции и занятости населения приглашает граждан Таджикистана на работу в строительной сфере Болгарии. Собеседование назначено на 1 сентября в 8 часов утра по улице Лахути, 80. На работу принимают мужчин и женщин от 20 до 45 лет. Среди требований – знания русского и английского языков, наличие профессионального свидетельства или диплома и отсутствие судимости. В списке вакансий – разнорабочие, электрики, плиточники, каменщики, арматурщики, плотники, бетонщики, сварщики, а также другие специалисты. Зарплата от 1000 долларов в месяц – это около 10 тысяч сомани. Она зависит от количества отработанных часов и объема работы, сообщили в агентстве. Расходы на авиабилет, разрешение на работу и проживание оплачиваются самостоятельно. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарона Авали Суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истек Лолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 6611. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
2: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
3: Духтарджон, а здар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар бьор.
4: Модарджон, чи хелаш дурусте аст? Пардифен барой дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дурухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Амаги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и тароат бахш. Танго дар KFC фармуиш диет.
9: Шуни дед? Ин садои пардохти насли на вас. Бонки байналмилали Таджикистон Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилали IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидҳо ро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
10: Так звучит радио Азия Плюс.

0: Хит на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджен, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робби хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо. 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: Тази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и му...
3: Со Адберто Жикистон, нузда.
4: Ипотека. Аз из хата Бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мон. Барой маалумоти муфасал ба 808 занг занит.
5: Азия Плюс. Дараджаи боной хасбият. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Маош омад.
1: Вақти харид кунӣ шуд.
0: Не, аввал ман як қисми онро дар бонк пасандоз мекунам.
1: Наметарсӣ, ки мабодо бонк пулатро баргардонида наметавонад.
0: Ин дигар мушкил нест. Ҳамаи амонату пасандозҳо аз ҷониби хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон ба таври худкор ва ройгон суғурта карда мешаванд. Агар ташкилоти қарзӣ бо мушкилот рӯбарӯ шавад, хазина баргардонидани маблағҳои пасандозиро то 35000 сомонӣ кафолат медиҳад.
1: Ана инро пасандози ҳақиқӣ мегӯянд.
0: Пасандозро дар бонкҳо ва ташкилоти қарзӣ, ки узви хазина мебошанд, нигоҳ доред. Ин бехавф аст. Тафсилоти бештар дар сомонаи cw.dif.tj.
2: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестер بیار.
3: مادر جان چه خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
5: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Азия Плюс. Азия Плюс.
1: Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны Дора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Радио Азия Плюс.
7: Бару еще не дан.
8: Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Su Adar Tojikiston Beast.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акну 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занит.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, о чем говорится в новом совместном докладе Организации гражданского общества и какие проблемы с правами человека выявили в Таджикистане. От кризиса 90-х к экономике с ВВП в сотни миллиардов самани. Узнайте, какой стала экономика Таджикистана за прошедшие 35 лет независимости. Таджикистан намерен вложить в туризм более 270 миллионов. Объясняем, на что конкретно пойдут средства. Что значит быть мужчиной в Таджикистане? И почему необходимость постоянно доказывать свою состоятельность может стать риском? Сокровища Таджикистана от ахеменидской бронзы до греческих муз отправятся в Рим. Расскажем, что еще покажет Таджикистан в музее римской цивилизации. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Бубин, бишунал фабиракс.
3: «Азия Плюс». Мамбай иттелоот лафарогат. Реклама «Дар Азия Плюс».
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
6: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
7: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: «Это мое, не отдам, я первый» – эти знакомые слова иногда заставляют родителей задуматься, а не растет ли у нас эгоист. Но действительно ли маленький ребенок может быть эгоистом? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если двухлетний малыш не хочет делиться игрушкой, а четырехлетний требует быть первым, ну или расстраивается, когда внимание родителей достается кому-то еще, это вовсе не значит, что у вас маленький эгоист. Для малыша совершенно естественно думать прежде всего о себе. Его способность понимать чувства и желания других развивается постепенно. Поэтому фраза «ты должен делиться» не всегда работает. Гораздо полезнее помочь ребенку понять, что чувствует другой. Например, «Я понимаю, ты не хочешь отдавать машинку, потому что сейчас сам с ней играешь. Давай договоримся, ты поиграешь еще немного, а потом дашь поиграть другу». Так малыш учится не просто отдавать то, что ему дорого, а договариваться и учитывать интересы другого человека. Есть еще один важный момент. Дети учатся щедрости, прежде всего наблюдая за взрослыми. И если дома говорят «давай поделимся», «давай угостим бабушку», «посмотри, как приятно сделать подарок другу», то ребенок постепенно впитывает эту модель поведения. И не стоит стыдить малыша словами «Ох, какой же ты жадный!». Для ребенка это может звучать не как оценка поступка, а оценка его самого. И обязательно замечайте маленькие проявления заботы. Если ребенок поделился печеньем, пожалел друга или одолжил приятелю игрушку, скажите о том, что это хорошо. Так постепенно ребенок понимает, мир состоит не только из его желаний, есть еще чувства, желания и границы других людей. Помогайте своим малышам развивать умение заботы о других. Это навык, которому ребенок учится каждый день рядом с вами. Ну а чтобы малышу было комфортно и днем, и ночью, используйте подгузники Sof Premium. Они заботятся о коже малыша, сохраняя ее сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
0: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «I can wait». Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: техно-торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Радио «Азия плюс».

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитуной офтоп. Вакти кирузи нау сар мешават. Аз баланди кулахо чашмай поке. Бапойонго мешорат. Анатис, маджрой чашмай кухиро. Аз кулахо то халпой шумо мебарат. Расуиндани обитозе кулер. Барой хона, йокор хонай шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обеки дарон, ласати зиндегис.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня поговорим о стиле. Может ли одежда быть способом рассказать о себе? Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Одежда напоминает язык, с помощью которого человек передает окружающим определенные сообщения. Цвета, фасоны и аксессуары могут показывать настроение, профессию, интересы или принадлежность к определенной группе. Получается, что да, одежда может рассказать о человеке. Например, человек выбирает спортивную одежду, потому что любит движение и активный образ жизни. Кто-то предпочитает строгие классические вещи, потому что ему нравится порядок и сдержанность. Другой человек выбирает яркие цвета, необычные украшения или одежду с символикой любимой музыкальной группы. Так он выражает свою индивидуальность. Однако стиль нельзя понимать слишком буквально. Если человек носит черную одежду, это еще не значит, что он мрачен. Если любит яркие вещи, это еще не доказывает, что он постоянно веселится. Иногда одежда просто удобна, доступна или соответствует погоде. Кроме того, внешний стиль может меняться. В один день человек надевает строгую одежду на работу, в другой – удобную спортивную форму для прогулки. Это не противоречие, а способность учитывать разные обстоятельства. Важно также уважать право человека выглядеть по-своему. Мы можем не любить определенный стиль, но это не дает нам права считать его обладателя плохим, глупым или безответственным. Внешность – часть самовыражения, но не характеристика всей личности. Иногда одежда действительно помогает понять, как человек хочет, чтобы его воспринимали. Но между намерением и реальностью может возникнуть разница. Человек хочет выглядеть уверенным, а кажется окружающим слишком строгим. Хочет показаться оригинальным, а его считают странным. Поэтому внешний образ лучше проверить общением, а не догадками. Уважительно отношение начинается с простой мысли. Перед нами не набор деталей, не прическа, не костюм и не обувь, а человек со своими чувствами, опытом и достоинством. Стиль может много рассказать о вкусах и настроении, но характер раскрывается глубже через отношение к другим людям. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанк Таджикистан шарики инбах шуморобоси упанчумин солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
4: Ду.
5: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: آسیا پلاس.

0: новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, о чем говорится в новом совместном докладе Организации гражданского общества и какие проблемы с правами человека выявили в Таджикистане. От кризиса 90-х к экономике с ВВП в сотни миллиардов самани. Узнайте, какой стала экономика Таджикистана за прошедшие 35 лет независимости. Таджикистан намерен вложить в туризм более 270 миллионов. Объясняем, на что конкретно пойдут средства. Что значит быть мужчиной в Таджикистане? И почему необходимость постоянно доказывать свою состоятельность может стать риском? Сокровища Таджикистана от ахеменидской бронзы до греческих муз отправятся в Рим. Расскажем, что еще покажет Таджикистан в музее римской цивилизации. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: «Азия Плюс». Харус, я кадамба переш.

0: реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلوس.
2: گرم خوستنی چون افتابی تو بیستون.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар диде ман андаро. Вас чашми ман бингармаро. Зеро бурун аз дидао. Манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: ببین بیشونه و بیرخص.
5: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Адар Тожикистон бистусе.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: со Адар Тожикистон Як.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занит.
2: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالی آغل غله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مولیوی شما.
1: آسیا پلوس.

0: Адар Тоджикистон ду.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: дай.
1: Рулер исти солкунанда ему вафакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ваустувор. Рулер, гармию осоиш, бахарьяк хонадон. Азия плюс. Харус, якадам бабиш.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: موزیکا с температурой +30
5: Азия плюс

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: Радио Азия Плюс. Со Абер Тоджикистон Чор.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акну 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занит.
2: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.